я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя. Неспроста, не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

конечно, за это заплатит. Новый сценарий получим под утро. Мизансцены роли помним, как будто. И снова в массовке, а по факту один. Третий звонок, и пора начинать Хэллоуин.

это я, нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: или тесто. Зубы ломит в горле ком.
1: Нам невежество не место.

0: Ауди под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета».

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните шагом.

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Доброе утро, Чехов. В городе 7.00.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк Энергомаш, улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: планета.
1: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
0: Stand by all systems. Радио Комета. 92,6.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Постановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Город-курорт Ессентуки находится в Ставропольском крае и с 1992 года является административным центром эколого-курортного региона Кавказские минеральные воды. Еще в 19 веке волжский казачий отряд наткнулся в этом районе на неприятно пахнущие и солоноватые на вкус источники в болотистой местности у ручья Кислуша. Казаки пить из источников не стали, а вот их лошадей было не оттащить от этой воды. Так были открыты главные средства современного ессентукского лечения – минеральные источники и лечебная грязь. Путеводитель. Ближайший к Ессентукам аэропорт – Международный аэропорт Минеральные воды, откуда совершают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга крупнейшие российские авиакомпании. От него до Ессентуков около 37 километров. Их можно преодолеть на электричке, автобусе или такси. В Ессентуках есть железнодорожный вокзал, куда прибывают электрички из других курортов Кавказских минеральных вод и поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Ну и, конечно, не стоит забывать про автобусное сообщение.
1: Исторический телеграф. Развитие курорта Ессентуки началось значительно позже, чем Кисловодского, Пятигорского и Железноводского. Это связано с тем, что сообщение об открытых ессентукских источниках не привлекало внимания врачей и посетителей курортов, и судьба этих ценнейших вод сложилась несколько иначе, чем горячих ключей горы Железной, открытых в том же году. Туда сразу же приехали на лечение больные, а ессентукские воды еще 13 лет ожидали своего настоящего открытия. В начале 20 века грязелечение в регионе Кавказских минеральных вод приобрело настолько широкий размах, что возникла необходимость в строительстве мощной грязелечебницы. В связи с этим в 1915 году в Ессентуках была построена крупнейшая в Европе Алексеевская грязелечебница, названная так в честь цесаревича Алексея, сына императора Николая II. Во время Великой Отечественной войны лечебная база курортов Кавказских минеральных вод превращена в госпитальную базу, обладающую 30 тысячами коек. В послевоенные годы развернулось строительство здравниц, работающих по настоящее время.
0: Как красиво! Основной достопримечательностью курорта Ессентуки является дача-музей известного хирурга Разумовского. Большой интерес вызывает и архитектура города. Среди самых красивых зданий – верхние минеральные ванны, выполненные в классических формах русского ампира. Грязелечебница, построенная из местного камня и кисловодского доломита, соответствует высоким образцам римской классики. В Ессентуках можно посетить старейшее строение на курорте – питьевую галерею источника 17, заложенную в 1848 году. В центральной части города-курорта Ессентуки раскинулся курортный парк, занимающий более 60 гектаров зеленых насаждений. Здесь расположена питьевая галерея, которая является историческим и архитектурным памятником. На центральной аллее находится главный павильон источника номер 4. Да уж, где как не в Ессентуках можно совместить приятный отдых с полезным, насладиться красотами Кавказа, поправить здоровье чистой минеральной водой и лечебной грязью, увидеть своими глазами тайну возникновения минеральных источников. Но не всяк орел, что на Кавказе. В следующем выпуске мы познакомимся с орлом из центральной России, городом Орел. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: городе и районе 9:00.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета».

0: Сибири и районе 10.00.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на «Комете» теперь с 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: так всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
7: Нет, это неправда.
6: Подождите, а как же яблоки?
7: Это тоже не соответствует действительности.
6: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
7: Никакого авокадо.
6: Ну что же тогда полезно?
7: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
8: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
7: Ну, я пошел?
6: Да, идите.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный дождь я отпускаю, но

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Комета.

0: Радио Полдень. Радио Комета 92.6 FM.
1: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Рабочий полдень на комете.
5: Все верно, рабочий полдень на комете.

ее уникальной историей, богатейшей культурой и талантливыми людьми. Желаю вам мирного неба над головой, гордости за свое отечество и уверенности в завтрашнем дне. Прямо сейчас Imagine Dragons дали у нас две песни под заказ и ваши заявки, Станислав. Дождитесь, обязательно будет.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио «Комета» 92.6 FM.
4: Ну а я продолжаю озвучивать дальше ваши заявки. Добрый день, любимое радио, пишет нам Макс. Поздравляю всех с Днем России, а также поздравляю с юбилеем моего брата Стаса Катомина. Ему сегодня 70 лет. Счастья ему и крепкого здоровья. Поставьте ему песню «Белые розы, ласковый май». Конечно же, я поставлю эту песню. Но прежде чем мы ее послушаем, радио «Комета» тоже присоединяется к поздравлениям и желает от всей души счастья, здоровья, конечно же, и долгих лет жизни. Прямо сейчас делайте громче. Замечательная песня звучит в честь вашего дня рождения. «Белые розы, ласковый май». Делайте громче и наслаждайтесь.
5: Рабочий полдень на «Комете».

0: Радио «Комета».
1: Ну а прежде чем я приступлю к вашим заявкам, я хочу порекомендовать вам, чтобы вы подписались на наше сообщество ВКонтакте, радиостанция «Комета 92.6 FM». Туда вы тоже можете отправлять свои любимые композиции, приветы, пожелания. А прямо сейчас у нас заявка. Заявка следующая от Екатерины. Хочу передать огромный привет Стасу Катомину, пишет нам Екатерина, и всем жителям Чехова, деревни Люторецкая. Поставьте песню «Она любила розы на морозе». Ислам Итляшев поет. Прямо сейчас делайте громче, конечно же. Вы слушаете радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок. «Строймастер», «Павильон» и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: рабочий полдень на кадете.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на кадете. Радио «Комета». 92,6

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: 13.04 на студийных «Кометах». Всем огромный привет, кто присоединился. Я Жизуля Дюкова. И это рабочий полдень, ближайший час с вами и ваши музыкальные заявки. А впереди у нас горячие новости, не пропустите.
0: «Комета».
1: Забавный случай произошел в башкирской деревне. Сейчас вот внимательно, друзья, послушайте. Корова съела кошелек с деньгами и документами. Необычную находку обнаружил фермер, когда разделывал тушу животного. И честно решил вернуть купюры владельцу. Тот нашелся быстро и забрал, что ему принадлежало. Случай произошел в деревне Толпарово Гафурийского района. Как рассказали местные жители, фермер забил корову и стал разделывать тушу. Когда дошел до потрохов, из желудка неожиданно вывалился целый бумажник. Внутри мужчина нашел пачку 5000-ных купюр. Там лежали, кстати, 100 тысяч рублей. И документы. Как рассказывает сам хозяин коровы, она всегда была на свободном выпасе и часто шаталась по свалкам. Эта новость быстро разнеслась по деревне. И многие закономерно выдвинули версию, что несчастная буренка умерла от несварения. Найдя деньги и документы, хозяин коровы решил действовать честно и вернуть все это владельцу. Понятно, что купюры были, мягко говоря, не очень чистые, но оказалось, что хозяин бумажника из местных жителей. И, видимо, неприятный запах и налет на деньгах его ни капли не смутил. Он приехал к фермеру и забрал все, что ему принадлежало. На видео, которое опубликовал телеканал БСТ, владелец кошелька рассказал, что потерял деньги, которые вез для расчета с работниками своего проекта по строительству турбазы. А с владельцем коровы он знаком давно. Владелец денежной коровы и его жена за короткое время успели стать звездами. Ну, конечно. Любопытные буквально атаковали их вопросами, начали звонить им, и журналисты к ним приезжали. Многие, правда, усомнились, что кошелек корова действительно могла проглотить целиком. Ведь логично, что она должна была сначала разжевать то, что взяла в рот, да? Обычно же корова должна разжевывать, не проглатывает же она все. Но деревенские жители поспешили заверить, и не такое бывает. Чего только не находят порой внутри. Буренок, бельевую веревку, простыни, полиэтилен даже. А пользователи социальных сетей случай в Башкирии искренне развеселил. Они наперебой начали шутить о том, что произошло. У фермера появился опыт в отмывании денег, пошутил подписчик одного из пабликов. «Золотая корова», усмехнулся другой. «Тёлки любят деньги», заметила женщина. «Люди деньги находят то на дереве, то в желудке, а мы в работе ищем», почти грустно пошутила еще одна. Досталось, кстати, и честному фермеру. Многие заявили, что сытая корова не стала бродить бы по свалкам. И усомнились в качестве мяса такой скотины. Хотя, опять же, сельчане заявили им, что есть коровы, которые готовы заживать буквально все. И при этом именно у них бывают хорошие надои и мясо вкусное. Вот у меня вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, корова реально могла все это заживать, проглотить бумажник с деньгами и документами, не пережевывая? Может быть такое? Или это очередная утка, чтобы привлечь внимание к тому бизнесмену, который сейчас вовсю строит турбазу именно в этой деревне? Ведь на дворе у нас лето. Жду ваши комментарии. У нас номер остается неизменным. 8-916-244-0044. Пишите в мессенджер «Макс».

0: корову. Предприниматели, хозяин корову решили таким образом вывести деньги за кордон. А из-за болезни корову пришлось зарезать. Возможно, но я думаю, что это хайп. Обыкновенный хайп. Там же строят, бизнесмен же строит, что там, турбазу. Ему же надо привлечь внимание. Таким способом он решил привлечь внимание. И вот такой вот хайп разлетелся по всей России. Интересная, кстати, история была. Посмотрите в новостях. Везде показывали, даже по радио озвучивали. И вот на комете тоже решила озвучить. А следующая заявка у нас от Николая. Николай, обязательно озвучу после рекламы. Дождитесь, пожалуйста.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
2: Рабочий полдень продолжается. Рабочий полдень по вашим заявкам. 8-916-244. Пишите. 00-44. Пишите в мессенджер Макс. Или вот по телефону можете поделиться своим настроением. Доброго дня, пишет нам Николай. Хочу поздравить всех с прошедшим Днем России, добра и мира и любви. И поставьте песню «Король и шут», «Разбежавшись, прыгнуть со скалы». Классная песня. Прямо сейчас делайте громче. Я тоже сделаю громче. Прям слушать буду с вдохновением. Вы слушаете радио «Комета» 92,6.

13:31, и к этой истории комбат все еще дополняет. Комментарий. Не ты ли придумала эту историю? Зная тебя, ты можешь сделать все из ничего. Нет, это не я придумала историю эту. Почему вы так думаете? Я хорошая. Прямо сейчас слушайте, Алиса, все не напрасно.

Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень на комете. Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

дней, и никто не в силах нам помочь. И страх не выльется в озноб колкий, гремя набатным в голове.

Рабочий полдень еще продолжается. В следующем часе еще раз услышимся, потому что есть заявки. Это заявка от Павла. Привет, Комета. Хочу передать привет всем дачникам СНТ «Экономика-1» и специально для Ритульки поставим руки вверх. Но где же вы, девчонки? Заранее спасибо, Паша Джипер. Спасибо большое. А для Эдуарда в следующем часе.

0: пределах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю. «Комета».
1: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: гости в эти выходные. Всех вас еще раз с праздником, с Днем России. Для Паши еще раз прозвучит эта песня, потому что не до конца вошла. И для Эдуарда «Гром» и «Буч» тоже прозвучат. Всем огромное спасибо. С вами была Зуля Дюкова. Всем пока-пока. Услышимся во вторник.
1: This is good.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На «Радио «Комета».
3: Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: лето.
1: На дальней станции сойдут права подбоя.
0: Комета.
2: Сядут скорый поезд, сядут длинный поезд, ночью соловьиною далеко.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок. «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6.
2: То его сразу нет.
3: Штирлиц идет по нашему коридору.
4: А куда он идет?

0: согласии есть продукт при полном непротивлении сторон.
1: Хорошо излагает собака, учитесь.
2: О нем говорят как о скульпторе, изменившем представление о мраморе. Да и вообще его имя является своего рода синонимом культурного наследия средних веков. Легендарнейший Микеланджело Буонаротти. Он родился в семье беднейшего флорентийского дворянина. Из-за нехватки средств еще грудного ребенка отдали на содержание другой супружеской паре. Именно они научили будущего гения разминать глину и работать резцом раньше, чем читать и писать. В жизни, по заверению современников, он был очень высокомерен, никого не считал себе равным. По свидетельствам современника, он внушал страх даже папам. Недаром один из них говорил про Микеланджело: он страшен, с ним нельзя иметь дела. Когда папа Римский предложил Микеланджело прикрыть ноги и тела во фреске «Страшный суд» на алтарской стене Сикстинской капеллы, тот ответил: пусть папа исправит мир, а я исправлю картину за 5 минут.
3: А сам я по натуре добряк, умница, люблю стихи, прозу, музыку, живопись. Рыбную ловлю люблю, кошек, да, я кошек люблю.
2: Скульптуры Микеланджело поражают совершенством линий и фигур. У исследователей есть мнение, что стремиться к истинному совершенству художник стал из-за непривлекательного внешнего вида. Микеланджело не был красив и компенсировал недостатки внешности своими великолепными работами, отличительной особенностью которых является обнаженная фигура человека. Она выполнена в мельчайших деталях и поражает воображение своей натуралистичностью. Однако в начале своей карьеры скульптор не знал особенностей человеческого тела настолько хорошо, ему пришлось изучать их. И делал он это в монастырском морге, где осматривал мертвых людей и их внутренности. Есть среди скульптур Микеланджело и женские фигуры, однако они очень напоминают мужские тела. Это связано с тем, что художник просто-напросто не общался с женщинами до 60 лет. Только на 7-м десятке он повстречал свою первую любовь и музу.
4: Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны.
2: Еще один интересный факт из жизни мастера. Микеланджело писал стихи. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Хотя он часто жаловался на убытки, и о нем часто говорили как о бедном человеке, когда он умер, его состояние равнялось десяткам миллионов долларов в современном эквиваленте. Одна из великих работ Микеланджело – свод Сикстинской капеллы. По сути, это отдельные фрески, но все вместе они представляют композицию огромных размеров на потолке здания. Так вот, знаменитый художник держал всю эту картину в целом и ее отдельные части в голове. Не было никаких предварительных эскизов. На роспись потолка ушло 4 года. Он работал без помощников, сутками расписывая потолок, забывая о сне и спал на лесах, не снимая сапоги неделями. Но это, несомненно, стоило таких усилий. Гёте писал: «Не повидав Сикстинской капеллы, трудно составить себе наглядное представление о том, что может сделать один человек».
4: Небо. Небо не видело такого позорного подсака, как ты, скрипач.
5: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня!

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Радио «Комета» 92.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Уитни Хьюстон «I will always love you». Мощнейший бестселлер Уитни Хьюстон, любовная драма, страдания, две премии Грэмми. Трудно поверить, но это кавер-версия. Еще задолго до «Телохранителя» это был сингл королевы кантри американской киноактрисы Долли Партон. Долли сочинила песню в 1973 году. В ней описывается состояние женщины, вынужденной прекратить отношения с возлюбленным, но сохранившей к нему чувства. По словам Партон, основой для песни послужил ее роман с легендой стиля кантри Портером Вагонером. «I will always love you» вошла в выпущенный в следующем году ее альбом и возглавила чарт «Hot Country Songs». Это список самых популярных кантри-хитов в США, который публикует журнал Billboard еженедельно с 1944 года. Партон несколько раз перезаписывала эту песню. В 1982 году она сделала это для саундтрека к фильму «Лучший бордель в Техасе» и вновь победила в том же чарте. В 1995 году Партон перепела свое произведение вместе с лауреатом множества премий Грэмми Винсом Гиллом. Наконец, песня вошла в ее альбом 2009 года в качестве бонус-трека. В 1992 году на широкие мировые экраны выходит фильм «Телохранитель», который был дебютным фильмом Уитни Хьюстон, где она не только сыграла одну из главных ролей, но и исполнила основные музыкальные партии фильма. Баллада «I will always love you» из кинофильма имела огромный успех, став не только мировым хитом и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки, но и гимном любви. Лауреат более 400 наград, включая 7 наград Грэмми, а также множество других премий и наград звукозаписывающей и развлекательной индустрии.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92.6 FM. «Комета». 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Комета.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92.6.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: Комета. Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Старой Лопасне, 20:00.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Радио Комета 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация

0: специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Радио «Комета». Поехали!

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета».
3: 92,6 FM.

0: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов», точнее «Музыкальный глобус» в вечернем Чехове начинает свою работу. И сегодня у нас новинки. И как раз погода такая, что лучше сидеть дома и включить хорошую музыку, либо радио. Как раз вот «Музыкальный глобус» вас к этому и призывает. Сегодня у нас новинки, поэтому сегодня будет еще супер новинка с приветствием от певицы. Я расскажу об этом потом, не буду раскрывать все секреты. И начинаем с первой новинки. Премьера сингла и клипа «Улыбаешься» группы «Руки вверх» состоялась 11 июня. Сергей Жуков, солист группы, назвал этот трек самой личной песней с нового альбома и посвятил его своей жене Регине. И, конечно же, 20-летию их отношений и браку. Клип смонтирован в основном из кадров из семейного архива. Вот. И, конечно же, у них дети, 17-летняя дочь, 16-летний сын, 11-летний сын и еще 2,5-летний сын. В общем, слушаем композицию под названием «Улыбаешься». И, конечно же, мы не можем здесь не сказать о еще одной новинке из-за границы. Релиз нового альбома певица Оливия Родриго под названием «Ты выглядишь довольно грустной для девушки, которая так влюблена», вот так называется пластинка. Состоялся релиз вчера. И буквально это третья студийная пластинка 23-летней американской певицы, где есть 13 треков. И, естественно, там есть дуэт со звездным артистом. Это Роберт Смит из группы «Кьюэ». Для фанатов это как раз хорошая новость. Песня называется «Что со мной не так?». Музыканты сказали вот в интервью о том, что, несмотря на то, что у них разница в возрасте достаточно приличная, Оливия Родриго вообще годится в дочери Роберту Смиту, но, тем не менее, они хорошие друзья, и, видите, родился дуэт, который ушел на пластинку американской певицы Оливии Родриго. Итак, слушаем две композиции группы «Руки вверх», Оливия Родриго и Роберт Смит. Далее немного рекламы, и «Музыкальный глобус» продолжит свою работу на радио «Комета», первом городском радио города Чехова, 92,6 FM.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
3: Музыкальный глобус.
4: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Вы слушаете «Музыкальный глобус» на радио «Комета».

0: Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами, как всегда, в это время Игорь, и я сегодня представляю вам новинки наступившего лета, и они уже есть, их достаточно. Я благодарю наш подшипный немецкий лейбл Zix Music за предоставленные материалы, которые сегодня тоже у нас музыкальные прозвучат. И я перехожу к новинкам. Я буду вот так вот чередовать российские новинки и зарубежные. Значит, после Полины Гагариной мы переходим к еще одной зарубежной новинке. Релиз нового альбома Биби Рексы «Похотливая блондинка» состоялся 12 июня на всех цифровых платформах, в том числе и в России. На Яндекс.Музыка я уже это видел. Четвертая студийная пластинка 36-летней американской певицы албанского происхождения, но первая в качестве такого независимого артиста. В интернете он уже ролик выложил, показал эту пластинку красивую, так что Биби Рекса, она, конечно, уникальная певица. У меня даже, кстати, есть одна знакомая парикмахерша, которая очень на нее похожа. Я прям говорю, что она очень-очень похожа на Биби Рексу. Вот. И что могу сказать? В альбом вошли 13 треков, в том числе вышедший сингл «Sad Girls», который мы сегодня послушаем. И этот трек она записала с французским диджеем Дэвидом Геттой. И я представляю вам сегодня новую суперзвезду российскую. Ее зовут Анна Демьянова. Композиция называется «Все путем». Сингл вышел на лейбле Records буквально 11 июня. И это талантливая певица, с которой мы уже успели сегодня почти познакомиться через ее менеджера Ирину. Ирина, большое вам спасибо. Отдельная благодарность вам через наше радио и программу «Музыкальный глобус». И артистка уже выступает, концерты дает. И Анна Демьянова, конечно, тоже привлекает слушателей красивой музыкой и оригинальным тембром. Вот, «Все путем» — это такая яркая, зажигательная композиция, под которую можно танцевать, и она наполнена оптимизмом и верой в лучшее. В общем, желаю Анне Демьяновой большой, так сказать, успех и всего-всего самого-самого лучшего. Может быть, вы и до радио доедете, и до программы «Музыкальный глобус». Мы будем очень вам рады и признательны. Спасибо за приветствие, которое мы услышим после Биби Рексы. И сейчас Биби Рекса и Дэвид Гетта с композицией «Sad Girls» и Анна Демьянова с композицией «Все путем». Вы слушаете «Музыкальный глобус» на радио «Комета». С вами Игорь до 22.00. Сегодня самая лучшая музыка на радио «Комета».
1: «Комета» 92.6 FM.

Аверьянова, и вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радиостанции «Комета» 92,6 FM Чехов. И для вас моя новая песня «Все путем». Всем отличного настроения!

0: Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6.

Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами Игорь, и мы никогда не забываем про нашу постоянную рубрику «Музыкальный календарь», в которой мы оглашаем именинников, которые сегодня, 13 июня, отмечают свой день рождения. Итак, следующие знаменитости. Это немецкая певица Сара Коннор, британская телеведущая и по совместительству тоже певица Ким Марш, Джейсон Браун из бойс-бенда Five, Сорен Растед из датской группы Aqua и солистка британской группы Five Star Деннис Пирсон. Я также хотел поздравить бы всех, кто родился в этот летний день, и день жаркий, но, тем не менее, хоть и дождливый, но ничего. Главное, что это летний

прекрасный день. Хочу пожелать всем от души крепкого здоровья, счастья, ярких запоминающихся моментов в жизни с хорошей музыкой. К моим поздравлениям присоединяется группа «Аква» и «Ким Марш» прямо сейчас. Итак, всех еще раз с днем рождения.

0: Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов и программу «Музыкальный глобус». С вами Игорь. И мы переходим к новинкам. И, естественно, у меня есть новость, которую я буквально озвучивал в свое время коротко в рабочем полдне днем. И сегодня я хотел бы коснуться ее подробно, поскольку окончание, завершение этой новости уже буквально совсем близко. Эта новость, скорее всего, будет для фанатов телевидения музыкального спутникового, и в том числе и для меня тоже, потому что я смотрю музыкальное телевидение очень давно. И, конечно же, многое, что музыкальный глобус буквально черпает из спутниковых музыкальных телеканалов. Канал MCM, это французская станция, которая посвящена музыкальным видеоклипам, прекратит свое вещание буквально спустя 37 лет. Произойдет это буквально очень быстро, скоро, 30 июня, и это будет, я думаю, черным днем для французского музыкального телевидения, да и, я думаю, да и для французской культуры тоже, потому что этот канал работал 37 лет. Владельцем канала является консорциум М6, у которого есть тоже также свой канал. И, в общем, телеканал М7 очень давно известен зрителям во всей Европе, особенно с начала 90-х, благодаря кабельным операторам и бесплатному аналоговому вещанию в свое время в положении спутника Hotbird 13 градусов. И станция, конечно же, М7 претерпевала многие трансформации. Из чисто музыкальной станции на развлекательным каналом стала для молодежи. И, конечно же, группа М6 решила закрыть М7 на фоне меняющегося аудиовизуального ландшафта, когда стриминговые платформы все больше конкурируют с традиционным линейным телевидением. М7 попрощается со своими телезрителями 30 июня, но в интернете можно найти, кстати, канал, я уже нашел ресурс, где можно смотреть. И запущен этот канал был в июле 89 года, и сначала он назывался «Теле Монте-Карло», потом сократили вот для МСМ. И благодаря чартам и живым концертам он быстро приобрел популярность и стал привлекательным для всей музыкальной аудитории. Также хочу сказать, что канал «Олимпия» закрывается также во Франции, который был посвящен концертам, различным шоу, также 30 июня. В общем, официально все подтверждено. Вот это такой вот черный день для французского телевидения. Что я хочу еще сказать? Милен Фармер выпустила музыкальный клип под названием «Чья очередь», который, конечно же, на М7 транслируется. И я думаю, что мы сейчас эту композицию послушаем. Итак, Милен Фармер с новой композицией «Чья очередь».
1: Радио «Комета». 92.

0: Ну, мы переходим к еще одной новости. Новость, которая будет освещаться, думаю, телеканалом «Россия», думаю, скорее всего, потому что они показывают этот концерт чаще всего на своем канале. Фестиваль «Славянский базар» начнет работу с 16 по 19 июля. И в очередную программу, как сообщил директор международного фестиваля Глеб Лапицкий, включены хореографический пролог, рок-хиты и сольники на стадионе. Ну, там как-то все поделено, да? Зрители привлекут и пронзительные выступления на Кубке юмора, и, конечно же, традиционная презентация новых талантов. Ну, естественно, мне просто интересно, кто будет выступать. Обещают дискотеку после открытия, да, там с участием Шуры, по-моему, Татьяны Булановой. Ну, в общем, будем смотреть и следить за фестивалем «Славянский базар» 3 дня. 16 по 19 июля. Информация такая. Что касается исполнителей из Белоруссии, то я, конечно же, здесь дам слово Наталье Подольской, которая представляла Россию на Евровидении, но из Белоруссии певица, и отличная артистка, и мне как-то посчастливилось даже с ней пообщаться. Поэтому вот так вот. Приятный человек и супруга Владимира Преснякова-младшего. Наталья Подольская с композицией «Не бояться» в программе «Музыкальный глобус» прямо сейчас.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: Время, отведенное программе «Музыкальный глобус», заканчивается, но, как всегда, у нас какая-нибудь новиночка от Zix Music для вас всегда приготовлена. Композиция «Ride Like the Wind» в исполнении из сайд-бенда сейчас прозвучит. На этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошего настроения. Всем пока-пока и спокойной ночи. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. С вами был Игорь. Пока-пока. И еще раз спокойной вам ночи.
1: Комета.

0: Чехове 22 часа.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
2: Радио

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

0: Спасибо.
1: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
4: Включаю.
3: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

и ветру. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.